0: активно съдействуе с твоим айфоном. С блисковито хитрими змогливостми, уметна интелигенция и студентом и професорем на волю же от 1259,95 евро. iStyle. Твой Apple Premium партнер.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.